0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Rubito Hijo por Seguirilla, con la guitarra de Manuel Herrera.